0: В начале краткий анонс. США, Армения и Азербайджан выступили совместным заявлением по случаю первой годовщины саммита мира в Белом доме. Баку примет международный форум на тему будущего транспортных коридоров в Черноморско-Каспийском регионе. Азербайджанской молодежи мира представлены дома Азербайджана. Сейчас более подробно. Соединенные Штаты Америки, Республика Армения и Азербайджанская Республика выступили совместным заявлением по случаю первой годовщины саммита мира в Белом доме. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана. В заявлении, в частности, говорится: «Шаги Азербайджана и Армении на пути к прочному миру служат примером для всего мира. Настоящий мир не достигается за один день. Однако, как заявил президент Трамп, данные обещания выполняются. Шаги Азербайджана и Армении на пути к прочному миру служат примером для всего мира. И в этой связи мы с нетерпением ожидаем светлого и процветающего будущего региона». США, приверженные полному выполнению двусторонних хартии и меморандумов о взаимопонимании, подписанных с Арменией и Азербайджаном, а также укреплению двусторонних отношений с обеими странами. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан вновь подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении и Азербайджана в пределах их международно признанных границ. Все три государства привержены полному выполнению совместной декларации от 8 августа в соответствии с ее текстом и духом, а также раскрытию чрезвычайного экономического потенциала региона. Ведущие телеканалы, информационные агентства и печатные издания Турции осветили совместное заявление США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины саммита мира в Белом доме. Внимание многомиллионной зрительской аудитории и читателей было привлечено к значимости мирного процесса на Южном Кавказе. Приведены цитаты из сообщений Министерства иностранных дел Азербайджана по данному вопросу. Медиа братской страны отметили усилия сторон по сохранению стабильности вдоль армяно-азербайджанской границы, рассказали о шагах Баку и Еревана по нормализации отношений, делимитации границы и укреплению доверия посредством мер, необходимых для обеспечения долгосрочной стабильности. Повествуется о маршруте Трампа для международного мира и процветания ТРИП, который переходит от концепции к практической реализации. Напоминается о совместном выдвижении лидерами Азербайджана и Армении кандидатуры главы Белого дома на Нобелевскую премию мира.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Колумбии в связи с землетрясением. В публикации министерства, размещенной в аккаунте Министерства социальных медиа, выражено глубокое соболезнование семьям и близким погибших в результате землетрясения, пожелание скорейшего исцеления раненым. «В это трудное время мы находимся рядом с народом Колумбии», подчеркивается в публикации. Значимость Вашингтонского саммита заключается в том, что впервые с 1992 года на Южном Кавказе начала формироваться реальная архитектура – правовая, инфраструктурная и геополитическая. Об этом заявил пакистанский аналитик в области геоэкономики, политолог Имран Бхатти, комментируя первую годовщину прошедшего 8 августа 2025 года при поддержке президента США Дональда Трампа Вашингтонского мирного саммита. По мнению аналитика, совместная декларация – это, по сути, приобретшая устойчивый характер политическое рукопожатие. Она обязывает обе стороны придерживаться нормативной базы взаимного признания территориальной целостности, отказа от применения силы, формулировок алматинских принципов 1991 года, пока еще без решения юридических вопросов, которые в конечном итоге должен разрешить любой мирный договор. Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, которое было парафировано, является более весомым документом, пояснил Имран Хати. Эксперт назвал вторым большим пластом Вашингтонской сделки евразийскую безопасность. Пакистанский аналитик так оценивает реальное влияние саммита на более широкую архитектуру евразийской безопасности год спустя. Институт закрыт, Минская группа, текст договора существует, коридор профинансирован. Каждое из этих событий было немыслимо в 2024 году. Прорыв был реальным. Дипломатическая архитектура Кавказа изменилась. Это Азербайджан. Международное радио 85.

Агдам, Физули и Ходжавент в ближайшие годы превратятся в современные аграрные центры. Проводимые в Карабахском экономическом районе работы по восстановлению и реконструкции создают прочную основу для развития сельского хозяйства. Новая дорожная, энергетическая, водохозяйственная и логистическая инфраструктура, создаваемая в Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах, позволяют реализовать аграрный потенциал региона. Главной задачей на ближайшую перспективу является переход от традиционного сельского хозяйства к более инновационной, экспортно-ориентированной и высокопродуктивной модели аграрного развития. Отметим, что Агдамский район благодаря значительным земельным ресурсам обладает благоприятными условиями для развития зерноводства, животноводства и садоводства. Физулинский район, в свою очередь, расширяет возможности агропереработки и экспорта благодаря логистическим и транспортным преимуществам, включая международный аэропорт и новые транспортные коридоры. В Ходжавенском районе имеется большой потенциал для развития виноградарства, садоводства и пчеловодства. Ключевыми направлениями аграрной политики в регионе являются внедрение водооберегающих технологий, интеллектуальных систем, орошения и цифровых решений в управлении. Одновременно приоритетом считается формирование полной цепочки добавленной стоимости от производства и переработки до хранения и экспорта продукции. В Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах насчитывается более 95 тысяч гектаров пригодных для сельского хозяйства земель. Часть этих площадей уже передана в пользование жителям, а остальная предназначена для реализации инвестиционных проектов. Примерно половина земельного фонда, выделенного для инвесторов, пока еще не вовлечена в хозяйственный оборот,

что создает широкие возможности для запуска новых аграрных проектов. Благодаря совместной деятельности государства и частного сектора, Агдан, Физули и Ходжавен в ближайшие годы станут одними из ключевых аграрных и агропромышленных центров Азербайджана. С 7 по 9 сентября в Баку пройдут 5-я международная конференция и выставка «Черноморско-Каспийский грузовой форум 2026. Коридоры, инфраструктура, инвестиции». Одной из основных тем обсуждения на форуме станет развитие среднего коридора и его роль в расширении транспортных связей между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой. Наряду с перспективами развития коридора участники обсудят ключевые вопросы, влияющие на его практическую эффективность, пропускную способность инфраструктуры, состояние портовых и железнодорожных сетей, координацию между различными видами транспорта, инвестиционные потребности и цифровизацию логистических процессов. Среди основных направлений дискуссий также будут вопросы динамики грузоперевозок через Каспийское море, развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, укрепление сотрудничества между транспортными операторами, а также возможности более тесного связывание транспортных сетей Центральной Азии и Южного Кавказа с Черноморским регионом и Европой. На форуме также отдельно будут рассмотрены новые инфраструктурные инициативы в регионе, включая маршрут Трампа для международного мира и процветания и их возможное влияние на региональную связанность. Тридцати трем домам Азербайджана, действующим в 21 стране мира, принадлежит особая роль популяризации Азербайджана в международном масштабе. Состоялась встреча участников 7-го летнего лагеря диаспорской молодежи руководителями домов Азербайджана за рубежом. На мероприятии руководители домов Азербайджана в некоторых странах поделились с диаспорской молодежью знаниями и опытом. Руководители диаспоры подробно говорили о деятельности домов Азербайджана, своей работе, направленной на пропаганду азербайджанского культурного наследия и реалии в странах проживания, возникающих трудностях и достигнутых успехов. Гости подчеркнули, что летние лагеря диаспорской молодежи вносят важный вклад в воспитание азербайджанской молодежи в национальном духе и

Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей прекрасной страны. Сегодня по следам прошлого мы совершаем путешествие в маленькую Германию, в Шамкире. Шамкир – один из древних и живописных городов западного региона Азербайджана. Сегодня, благодаря своему богатому историческому наследию, современному облику и уникальным архитектурным образцам, вызывает большой интерес у местных и иностранных туристов. Одним из самых примечательных адресов для прибывающих сюда гостей являются знаменитые немецкие улицы. В конце 18-го, начале 19-х веков в результате захватнических войн Российская империя расширила свои границы. Возникла потребность в рабочей силе для развития сельского хозяйства, укрепления виноградарства, виноделия и животноводства на вновь захваченных землях. По этой причине было принято решение о переселении немецких семей на Кавказ, в том числе в Азербайджан. В 1819 году часть из них основала колонию Елениндорф на территории нынешнего Гёйгюле, а другая – населенный пункт под названием Аненфельд на землях Шамкира. Именно с того периода в Шамкире начали формироваться немецкая архитектура, уклад жизни и традиции. Дома здесь отличаются особым архитектурным стилем. Просторные веранды, выходящие на главную дорогу, деревянные балконы, широкие улицы, система водоснабжения, источник которой расположен в горах, четкая структура дворов и выстроившиеся вдоль улиц вековые платаны создают здесь неповторимую атмосферу. На четырех центральных улицах города Шамкир зарегистрировано 158 немецких домов. Охрана этих домов, их реставрация и сохранение исторического облика находится под контролем государства.

В результате проведенных работ по благоустройству и реставрации эти архитектурные образцы сохраняются и передаются будущим поколениям. Одним из примечательных архитектурных памятников города является лютеранская церковь. Кирха, расположенная на улице Азиасланова, построенная в 1909 году, здание спустя долгие годы было отреставрировано, а прилегающая территория благоустроена и превращена в парк. И в конце нашего выпуска новости спорта. В столице Румынии, Бухаресте, прошел турнир по борьбе. Ион Корнеано и Владислав Симон. На мемориале страну представили сборные по греко-римской борьбе. Под руководством старшего тренера Нуряддина Раджабова и тренера Рошана Байрамова азербайджанские борцы завоевали на традиционном соревновании 5 медалей, 4 золотых и 1 бронзу. В командном зачете сборная Азербайджана заняла второе место.

Гич алчирун карды кутуна, райондин газеттин сачин лезги далды ақатна. Бакуда лезги кихирагирин эсерар чаптай кудез, чикадин, радиодай лезгич алалгуну гаргуз алалма.

Гузман Киев, Киркиз Гацом, Баята Шираза, Миламах Зоцен, Умаюн, Хорута Хрутян с Гацом, Шака, Квор Хамаруме Гарабаги, Тага, Ева Дрвеченака Мушаку и Тимарякака, Анван Двели, Аривельхи Консерватория, Адрвеченака Ераштака Мушаку и Тинч Песнаев, Мугамяр Веси Пахпан Маев, Заргац Мангурцум, Уницац Ирдери Хамар. Та сеньор Дарис Казбитивер, Гарабагу Мимнадрвели, Бугами Катарман Дапроц. Это Гажамна Кашаджан Румайс, Арвести Дапроц и Заргац Маев. Мы в гуэте в Мангурсум, Мездарин Халасил, Мугами Айписи Нашанавор Катарогнер, Ичписикин, Сейд Шушинскин, Маджид Бехбудов, Машади Джамил Амиров, Зюльфю Адгюзалов, Ислам Абдуллаев, Ев Хан Шушинскин, Ичписнаев Хан Энденер, Ичписикин Сара Гадимован, Ев Ариф Бабаев, Ев Тара Харнер, Ичписикин, Гурбан Пиримов, Ев Машади Зейнала. Адрбичинакан Мугами Геразанс, Гитакан Химкадрвели, Ксаньер Урдарум, Мес Композит, Рузейр Хаджибейли Когмец. Айс Жамнакат Васун Мугам, Линелова Адрбеченси Композитор Нарии, Банастекс Нариво Кешеншман Ахпюр, Аздели Аржи Кавор Арвести Гурсари Сексман Вра. Мугами ЮНЕСКО Вурошман Памашхарай Мшакуйти Вошню Така Мшакуйтайн Жарангутян Цанком Нгаркуму Мугами Гнатаканне Корпес Вочмяй Межоварти Айле Вош Марткутян Езаки Мшакуйтайн Харустян Амбажане Лимас. Айсор Мер Мугам Этакркрутян Бентонум Евсирвум Амбочашхаром Адрбеченакан жоуворты дарер шарунак апрели айс арвестов. Ив айсор шаткаревор евор айзгегатик арвесты. Мугамо вор адрбеченци жоуворты азгайна жекне поханцви сэрэнде сэрунд. Аримутян адрбеченник нутян армат нэры. Миджезгайн радио цунхинг.

0: Перин Шушан Евмиша Джанара, Бурунг Шужири Сунтари Гатлумейн Окупация и так Гналов Гераскаламен. Гурбан Байрама Евнов Рузитона Хандисавур Керпов Нашумен Болорас Тагарвацовером. Адрбичан Амрапан Двуме Евшажум Депи Нурбар Цункнер. Из Киркуазар Ксаньек Твакани Майси Тасин Илхам Алиева Асац. Айсур Адрбичан Нашуме Хамазгайна Рашнур Тейдра Ливи Хаврамяка. Если Каруга Яшнур Ауракан Угерц, Гэл Наев Баквит. Сакайн Хамарици Урайсур Петкель Немайсых Шушаю Мирхахтанайки Хуртаниш. Если Евс Меканками Машков тестумен Воргарабог Нуаревилен Зангезуру Вирацан Вумен Вира Каруцвом, Каруцвумен Чанапарнер, Камушнер, Туннельнер, Электрокаянер, Джирамбарнер, Депроснер, Хиванданоснер, Бунакели Шенке, Маскитнер, Анскацвумен, Электрохауртман Гцер, Мецарашнур, Тейдра Левиамина Мецира Занка, Шушан Гарабаг, Ну Зангезуру Азат Теснелнер, Минка Кенки Кочетинг Нраевош, Адрбичан Аканжоур, Тивоч Ашхари, Адрбичан Снериера Занка, Минка Каруцвумен, Сецагурцвумен, Мирхай Нихогери вра, инчпе сира горцелов, хамазгайна рашнорти падгама, менкаста грецинг мир хайни хогера, амбурчен вира кангнецинг тараскайна амбурчаканцюно, нункер менк патвов кокатарецинг мир кахатя канара келцюно, айсиан алиер крамаса вира кангнолара келцюно, амозватсон ворайсур хорусвокин урахатселе, айсур урахатселе мир болор нахинери хокинера, менк петкиан песанек ворпеси мир горснеутям, миштурахатсненк нарансокинера.
1: Мерзайни дроша. Миджезгайн радио Цунхи.

Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85. Вы слушаете новости. В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Здравствуйте.

В начале краткий анонс. Президент Азербайджана совершил визит в Нахчеванскую автономную республику. В Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча официальных лиц Азербайджана, США и Армении. Азербайджан и Узбекистан обсудили углубление стратегического партнерства. Сейчас более подробно. 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Нахчеванскую автономную республику. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчеван. Возложили цветы к памятнику, почтили память великого лидера. В этот же день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на строящихся в городе Нахчеван солнечных электростанциях «Шамс-1» и «Гарби-Уфюг» суммарной мощностью.

250 мегаватт. Министр энергетики Первый Шах базу проинформировал главу государства и первую леди о проектах. Было отмечено, что в целом Нахчеване территория площадью 688 гектаров определена в качестве зоны возобновляемых источников энергии под строительство солнечных электростанций. 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Нахчеванского промышленного парка. Министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров проинформировал главу государства и первую леди о Нахчеванском промышленном парке. Отметим, что в настоящее время в нашей стране функционирует 8 промышленных парков. После церемонии закладки глава государства и первая леди посмотрели новые электробусы, которые будут переданы в пользование в городе Нахчеван, ознакомились с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Нахчеванской автономной республики. Президент и первая леди были проинформированы о проделанной работе. Далее президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Нахчеванского регионального центра ДОСТ, агентства ДОСТ при Министерстве труда и социальной защиты населения. Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в центре. Было отмечено, что в этом центре населению будут оказываться 164 социальные услуги. Предусматривается, что центр сможет принимать в среднем 500-600 граждан в день. Глава государства и первая леди также посмотрели протезы, являющиеся продукцией ведущих международных компаний-производителей. Эти протезы обеспечивают пользователям естественное физиологическое свободное и безопасное передвижение, адаптацию к различным поверхностям и скоростям, а также более быструю интеграцию в социальную среду и трудовую деятельность. Глава государства и первая леди посмотрели и выставку, состоящую из изделий ручной работы, изготовленных бенефициарами инклюзивных центров министерства. Президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой также был представлен проект Нахчеванского центра инклюзивного развития и творчества ДОСТ, который планируется создать на базе Нахчеванского регионального информационного центра. В этот же день президент Азербайджана, победоносный верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Нахчеване приняли участие в церемонии, посвященной вручению боевых знамен новосозданным оперативным воинским частям «Командо» отдельной общей войсковой армии. Глава государства и первая леди сфотографировались на память с личным составом воинских частей «Командо». В заключение президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с системами вооружения и военно-техническими средствами, имеющимися в арсенале нашей армии.

11 августа глава государства и первая леди приняли участие в закладке фундамента гостиничного комплекса «Нахчеван». Общая площадь комплекса составит более 1 гектара. Наряду с 7-этажным зданием гостиницы на территории будут созданы технические постройки и вспомогательные участки. Гостиница сможет одновременно принять 307 гостей. Здесь предусмотрен 131 номер, в том числе номера для лиц с ограниченными физическими возможностями. Здесь также будут созданы комнаты для встреч, заседаний, рабочие помещения и спортзал. Также планируется строительство подземной парковки. Затем президент Азербайджана и первая леди ознакомились с генеральным планом развития города Нахчеван до 2044 года. Новый генеральный план Нахчевана, одного из старейших городов Азербайджана, впервые разработанный в период независимости, определяет единое стратегическое видение его пространственного развития на перспективу. Генеральный план рассматривает богатое историко-культурное наследие Нахчевана и его выгодное географическое положение как основные преимущества, определяющие туристический потенциал города. Наряду с сохранением исторического наследия, расширение зон, оборудование и улучшение качества городской среды позволят повысить конкурентоспособность туристического сектора. 11 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационно-консервационными работами, проводимыми в мавзолее Номинахатун в городе Нахчеван, и приняли участие в открытии памятника архитектору Аджими Нахчевани в комплексе отдыха Аджими Сейрангахы в городе Нахчеван. Отметим, что мавзолей Номинахатун в 2001 году был взят под государственную охрану как архитектурный памятник мирового значения, а в 1998 году он был включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Реализация этого проекта имеет важнейшее значение с точки зрения сохранения и пропаганды нашего исторического наследия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в городе Нахчеван фундамент комплекса социальных домов, состоящих из 518 квартир. Глава государства также был проинформирован об уже реализованных и запланированных проектах Государственного агентства жилищного строительства. 11 августа глава государства в рамках поездки в Нахчеванскую автономную республику дал интервью азербайджанскому телевидению.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Новый этап развития Нахчевана от безопасности к региональному транспортному и энергетическому центру. В рамках визита в Нахчеван президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению. Интервью еще раз продемонстрировало стратегическое видение дальнейших направлений развития автономной республики. Из высказанных в интервью мнений видно, что поставленные перед Нахчеваном цели не ограничиваются социально-экономическим развитием. Такие направления, как безопасность, энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, туризм и зеленая энергетика, объединены в единую концепцию развития. Обеспечение безопасности Нахчевана представлено в качестве одной из основных основ этой стратегии, а энергетическая безопасность является отдельным важным направлением.

стратегии развития Нахчевана. Доведение газификации в автономной республике до 100%, создание гидро- и солнечных электростанций, начало строительства новой тепловой электростанции мощностью 300 мегаватт указывают на цель диверсификации энергоснабжения. Отмечается, что Нахчеван обладает высоким потенциалом солнечной энергии, и на площади более 600 гектаров будут реализованы новые проекты. Однако одно из важнейших месседжей интервью связано с транспортными возможностями Нахчевана. Создание Зангезурского коридора имеет стратегическое значение с точки зрения восстановления сухопутного сообщения Нахчевана с Азербайджаном, а также интеграции региона в более широкую транспортную систему. Как только завершилась Вторая Карабахская война, мы сразу же приступили к восстановлению как железных, так и автомобильных дорог, в том числе строительству дорог, ведущих в Нахчеван. Сегодня автомобильная дорога Городис-Ахбент практически готова. Остался ряд мелких вопросов. Строительство железной дороги также идет быстрыми темпами. Мы можем ускорить этот проект в любой момент. Просто не видим в этом необходимости из-за неготовности армянского участка. Чтобы направить инвестиции и капиталовложения на решение более важных и неотложных вопросов. Но в любом случае, в следующем году железная дорога также достигнет армянской границы. А что касается строительства Нахчеванской железной дороги, то в настоящее время работа идет. Восстановление Нахчеванской железной дороги также является важной частью этой стратегии. Планируется реконструировать существующую железнодорожную инфраструктуру и увеличить ее грузоподъемность с первоначальных 1,5 миллиона тонн до 15 миллионов тонн. Это не только транспортная линия, соединяющая Нахчеван с другими регионами Азербайджана, но и может превратить его в один из важных транзитных пунктов пересечения коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Таким образом, создаются новые возможности для превращения Нахчевана в региональный транспортный центр в ближайшие годы. В области энергетики целью является не только удовлетворение внутренних потребностей. Предполагается увеличение производства электроэнергии, расширение экспортных возможностей Нахчевана с использованием потенциала солнечной и водной энергии. В интервью отмечается, что производство солнечной энергии в Нахчеване может достигать не менее 500 мегаватт, а потенциально 1000 мегаватт. Подчеркивается, что помимо Турции и Ирана в будущем могут появиться экспортные возможности и в европейском направлении. С этой точки зрения Зангезурский коридор рассматривается не только как транспортный проект, но и как многогранное региональное соединение. Вдоль коридора наряду с железными и автомобильными дорогами рассматриваются возможности создания электрических и волоконно-оптических линий, а в будущем и других энергетических инфраструктур. На освобожденных от оккупации территориях наряду с реконструкцией инфраструктуры, строительством жилых зданий и социальных объектов также осуществляются работы по восстановлению экологического баланса, закладке новых зеленых зон и парков. Одним из таких проектов является строящийся в городе Агдам Центральный парк. Этот парк является одним из мест зеленых пространств и общественных зон отдыха, формируемых в соответствии с современными градостроительными принципами. Церемония закладки фундамента парка состоялась 24 декабря 2023 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Церемония закладки имеет особое значение как важная часть широкомасштабных проектов, реализуемых в направлении восстановления и реконструкции города Агдам. Из общей площади парка 5,5 гектара, 3,7 гектара предусмотрены под зеленую зону. Здесь создаются широкие возможности как для отдыха, так и для организации общественных мероприятий. На территории парка спроектированы площади открытые пространства общей площадью 7349 квадратных метров и система внутренних дорог протяженностью 5652 метра. В рамках проекта также строится частный дом, административное здание, объект общественного питания. Частный дом состоит из подвального помещения 3 этажей и имеет общую площадь 562 квадратных метра. В административном здании предусмотрены различные помещения для управления, контроля и обслуживания. Здесь также будет функционировать объект общественного питания. В дизайне Центрального парка особое внимание уделено историко-культурным элементам. Важной частью проекта является памятник Фархаду, герою произведения выдающегося эпоса Низами Гянджави «Хосров и Ширин». Памятник, впервые созданный скульптором Токаем Мамедовым,
1959 году был

0: разрушен период оккупации. Памятник воссоздается на основе оригинального эскиза народного художника Токая Мамедова, его учеником, народным художником Азербайджана Гусейном Акпердиевым.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
0: Состоялась трехсторонняя встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова, заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и заместителя министра иностранных дел Республики Армения Ваана Костаняна. Встреча, которая совпала с первой годовщиной исторического Вашингтонского саммита, была посвящена процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и дальнейших шагах в рамках инициативы «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания ТРИП». В этом контексте обсуждались усилия по продвижению реализации соответствующих договоренностей, а также раскрытию потенциала ТРИП в обеспечении беспрепятственной региональной связанности, экономического развития и устойчивого мира. Стороны также обменялись мнениями по продолжающемуся процессу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, подчеркнули важность продолжения практических работ в этом направлении на основе достигнутых договоренностей. Азербайджанское государственное информационное агентство «Азертач» стало официальным международным информационным партнером выставки «Гастрем Экспо 2026», которая пройдет 25-27 августа в Астане. Международное партнерство с «Азертач» позволит расширить информационный охват выставки и представить ключевые события «Гастрем Экспо 2026» международной аудитории. На выставке будут представлены промышленное и бытовое оборудование, технологии и услуги для газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и систем отопления. На встрече таможенных служб Азербайджана с делегацией во главе с заместителем начальника Главного управления таможенной охраны Турции Яшаром Балтаджи, таможенные службы Азербайджана и Турции обсудили вопросы упрощения таможенных процедур, а также легкого и быстрого осуществления грузоперевозок по среднему коридору. Также в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ускорения транзита. На чемпионате мира по казахской борьбе в Баку Азербайджан на соревнованиях представит 16 борцов, 8 девушек и 8 юношей. В чемпионате мира примут участие около 200 спортсменов из 24 стран. Соревнования пройдут 22-23 августа в Бакинском дворце спорта.

Кадр Бечаноманск основного ворошома, Мирхан Рапетутян, Хамашхарай масштабов, Каревор Мючо Сарумнара, Караварелуна, Кутяна Катмам, Ансахман Вастаутян, Евадр Бечани, Калхашинака модели, Барцер Гнатылу, Вар Оринаки. Шамлакаки Сашхару Мичазгай Мючо Сарумнариан Скасома, Вочмиан Казман Кирпчакан, Харсайлев, Петутян, Калхакан Хернакутян, Тендасакан Наружье, Ванватан Мичавайри Цутич. Ай Сарумов, Хамашхарай Калхаин форума, Вуфтаснири, Кандеси Галис Ворпес, Разамваракан Хартак, Ворн Илави Камрапанди Адрбечени Диркера Хамашхарайна Спарезом. Тендесагет Эмин Гариплин Хоселя Масин Тенч Песе Вуфтас Нерек Аздалу Адрбечени Мичезгайн Хернаку Тямвра. Анкаскац Вуфтас Нерек Азгалин Эрдрум Кунана Адрбечени Мичезгайн Хернаку Тямеч Хакакан Тендесакай Мартасирякан Арум Норов. Ев Ила Вили Камрапанди Мерьер Кричана Чумашхарум Ворпес Жамана Кайки Цамватанг Заргасог Ев Бац Петутин Глобал Хамагурсак Тян Хамар. Мездепе апагат анох дзайна. Мичезгайн радио Цунхинг.